ты произвел чуть-чуть. Я же равно буду тебе платить. Что-то типа цвета камера поменяла. Типа цвета камера степень. Ну или что?